0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалин и Курилы. Продолжаем наши бодрые выходные, берем от них по максимуму и отдыхаем в полную силу, чтобы ни о чем не жалеть будние дни. Тон сегодня задаст L1 и Жасмин Каримова с их треком «Дорога». А сразу после гороскоп для вас на этот день. Делаем приемники погромче и отправляемся в музыкальное путешествие.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь давайте поговорим о том, что же вам советуют звезды сегодня. Овны день требует решительности, но без суеты. Уделите время проверке деталей и избегайте семейных споров вечером. Тельцы, сосредоточьтесь на финансах и планировании. Смена обстановки или прогулка по новому маршруту помогут восстановить силы. Близнецы, время для честного разговора, который вы долго откладывали. В делах дважды проверяйте информацию, прежде чем дать ответ. Раки, полезно устроить цифровой детокс и заняться рутиной. Интуиция поможет в вопросах отношений во второй половине дня. Львы, ваша харизма на высоте, но не берите на себя лишние обязательства. Вечер лучше провести в узком кругу близких вам людей. Девы, подходящий день для уборки, систематизации дел и мелкой ручной работы. Избегайте излишней критики в адрес ваших близких. Весы, сегодня возможны новые открытия, но не спешите ими пользоваться. Осторожность и чувство юмора станут вашими главными союзниками. Скорпионы, будьте внимательны к знакам и деталям, они могут натолкнуть на важную мысль. Вечером воздержитесь от финансовых авантюр. Стрельцы, удачный день для спорта, обучения и новостей о путешествиях. Следите за своими обещаниями, не берите на себя слишком много. Козероги, избегайте спешки в семейных планах. Возможны крупные траты, поэтому стоит заранее пересмотреть свой бюджет. Водолеи, дела будут даваться легче обычного. Это отличный день для общения с друзьями, поездок на природу и романтических встреч. Рыбы, постарайтесь найти баланс между отдыхом и делами. Небольшой бунт против привычных рамок поможет почувствовать себя свободнее. Вот такие советы от звезд на сегодня. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092. 300-092.

0: Немного потанцевали, а теперь давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 10 мая, в Оке без осадков. Синоптики обещают до плюс 5. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 15. В Углегорске и Чехове также без осадков, воздух прогреется до плюс 9. В Тамари-Невельске и Хомске без осадков, температура поднимется до плюс 10. В Северо-Курильске пройдут небольшие осадки, здесь до плюс 5. В Курильске дождь, столбик термометра поднимется до плюс 6. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 12, плюс 14. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
1: АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Пришло время поиграть, друзья, немножко взбодриться и вспомнить фильмы, которые вы когда-то смотрели. Это игра «Стоп-кадр», в которой я загадываю для вас какую-то кинокартину, вам нужно ее отгадать. Все очень легко и просто. У нас есть телеграм-канал под названием «Радио АСТВ». На него обязательно подписывайтесь, там много всего интересного. Вот там я уже разместила кадр из фильма, который, собственно, и загадала. Кроме того, вы можете посмотреть этот кадр в группе ВКонтакте под названием «Радио АСТВ». Там тоже он размещен. В общем, заходите, друзья, везде подписывайтесь. Так вот, под этой картинкой вы можете написать в комментариях, что же это за фильм. А помимо этого, можете написать по номеру 8-900-660-1505. Принимаем сообщения мы в мессенджере Макс и Телеграме. Так вот, сегодня тот, кто будет 10-м правильно ответившим, получит 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Поэтому, друзья, просыпаемся, бодримся, берем в руки телефоны, вспоминаем все, что пересмотрели за свою жизнь, и отгадывайте фильм. Я всем вам желаю удачи. Пусть победит самый насмотренный.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Продолжаем отгадывать фильмы в эфире Первого областного и делаем это с успехом, я бы сказала. Сообщения к нам прилетают, их много, но есть и ошибочные варианты, и я прямо сейчас хочу их озвучить, чтобы вы поняли свою ошибку и написали новый ответ. И, возможно, сегодня вам улыбнется удача, и вы станете 10-м правильно ответившим. Итак, вы пишете, что это фильм «Затерянный мир». Очень похоже, но, к сожалению, нет, не про то это. «Рэмпейдж» тоже мир. Джуманджи, ну нет, ну что, друзья, главный актер там совсем не такой, посмотрите повнимательнее. «Путешествие в страну динозавров» тоже нет, но очень-очень похоже. Я уже вам всячески намекаю, так что, друзья, пишите правильные ответы по номеру 8-900-660-1505. Сообщения мы принимаем в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме того, у нас имеется телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Там опубликован пост о том, что игра в самом разгаре. Прямо под ним в комментариях пишите свои ответы. И 10-й правильно ответивший получит сегодня 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Я желаю вам удачи. Еще раз внимательно посмотрите на кадр.

0: Становимся сильнее вместе с Келли Кларксон и прямо сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 10 мая, в Александровске-Сахалинском и Ногликах без осадков. Потеплеет до плюс 8. В Поронайске возможен небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 7. В Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 11. В Макарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 7. В Долинске преимущественно без осадков, потеплеет до плюс 10. В Охотском и Корсакове без осадков, синоптики обещают до плюс 8. В Аневе без осадков воздух прогреется до плюс 14. В Малокурильском и Южно-Курильске пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает.

0: остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Я знаю, вы уже с нетерпением ждете и думаете, ну вдруг это я сегодня победил. Все возможно, друзья. И сейчас я буду рассказывать вам о фильме, который загадала. Я думаю, вы поймете, хотя бы как минимум из описания, хотя очень много положительных и правильных ответов прилетели в мессенджеры, в Макс и Телеграм по номеру 8-900-660-15-05. Многие из вас догадались, какой фильм же я загадала все-таки, но я обещала, что 10-й правильно ответивший получит 2 пригласительных билета. Но для начала давайте немного расскажу о фильме. Это научно-фантастический роман о дерзкой экспедиции немецкого профессора Отто Лидерборка. Найдя расшифрованную рукопись 16 века, он с племянником Акселем и проводником Хансом спускается в кратер исландского вулкана Снайсфилд, чтобы пройти через недра планеты и выйти через другой вулкан, совершив удивительное открытие. Многие из вас правильно написали, фильм называется «Путешествие к центру Земли». Но сегодня 10-й правильно ответивший оказалась Кира. Я поздравляю эту прекрасную девушку. Сегодня точно ваш день. Я думаю, что, в принципе, весь он будет удачный. И в общем, ваша удача на вашей стороне. Вот видите, как ваша победа меня повергла в такой небольшой шок, немножко заговариваюсь, но просто очень рада тому, что есть у нас победитель. Друзья, если вы сегодня не оказались победителем, это не страшно. В эфире Первого областного часто проходят игры, и стоп-кадр завтра в это же время повторится, поэтому будьте на связи, пишите нам обязательно в мессенджеры во все, сохраняйте наш номер, подписывайтесь на телеграм-канал Радио СТВ, мы всегда вам рады, мы всегда вас ждем. Ну а теперь давайте двигаться вместе с музыкой.

0: Красиво двигаемся в новый музыкальный час Сахалинской области. Уже полдень.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, друзья! Ну что, праздничные выходные – это то самое время, когда у вас отличное настроение, рядом хорошие люди, добрые друзья и, конечно, много-много музыки, поэтому меньше слов, больше действительно музыки. Вас ждут впереди Бруно Марс, Като, Алена Швец, дискотека «Авария» и, конечно, акцент «Stay with me». Ну почему бы не потанцевать под этот легендарный трек?

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый сад.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: Везде потанцевали, а теперь поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 10 мая, в Ахи без осадков синоптики обещают до плюс 5. В Тымовском и Смирных без осадков потеплеет до плюс 15. В Углегорске и Чехове также без осадков воздух прогреется до плюс 9. В Тамари-Невельске и Холмске осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 10. В Северо-Курильске пройдут небольшие осадки, здесь до плюс 5. В Курильске дождь, столб термометра поднимется до плюс 6. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Кто-то включал нас на кассетнике, теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Мы никому не завидуем, мы думаем о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-2005. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 10 мая, в Александровске-Сахалинском и Ногликах без осадков потеплеет до плюс 8. В Поронайске возможен небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 7. В Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 11. В Макарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 7. В Долинске преимущественно без осадков потеплеет до плюс 10. В Охотском и Корсакове осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 8. В Аневе без осадков воздух прогреется до плюс 14. В Малокурильском в Южно-Курильске небольшой дождь до плюс 10. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама» и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: А в Мили Джойс есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Легенда на радио АСТВ.

0: На часах 12:50, и это значит только одно. Через несколько минут начнется любимая вами и нами программа приветов и поздравлений. У нас будет целых 2 часа, чтобы поздравить своих родных и близких со значимой датой. Поэтому заранее готовьтесь, вспоминайте, кого вы еще не поздравили, и прописывайте добрые слова. Ну а пока давайте послушаем хорошую музыку.
1: Ничего.

0: Мы все ближе к часу приветов и поздравлений на островах 13.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Вот и наступило время, когда вы можете радовать добрым словом своих родных и близких. Это программа «На одной волне», где мы передаем приветы и поздравления и делаем это с огромным удовольствием. Я хочу рассказать, как вы можете с нами связаться. Все очень просто. Пишите на номер 8-900-660-1505. Сообщение мы принимаем в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме этого, в том же Телеграме у нас есть канал под названием «Радио СТВ». Обязательно на него подписывайтесь, там много всего интересного. Так вот, именно в этом канале под последним постом в комментариях можно оставить свои добрые пожелания. Ну, а еще можно позвонить по номеру 49-15-05, код города 42-42. Это номер прямого эфира, где вы на всю Сахалинскую область можете кому-то сказать привет. Поэтому, друзья, не стесняемся, берем в руки телефон и вспоминаем, кого вы должны поздравить сегодня с каким-то особенным днем, например, с днем рождения или значимой датой в семье. Ну, вы понимаете, к чему я клоню. Давайте, друзья, не стесняемся, я жду от вас добрых сообщений.

0: Париж мы с вами, конечно, не отправимся, но попутешествуем по вашим добрым сообщениям. Итак, нам пишет Ната Цой: с майскими праздниками вас, дорогие друзья. Да, с майскими праздниками вас. Это замечательные дни, когда мы можем по полной отдохнуть, набраться сил перед тяжелыми рабочими днями. Ну и, в принципе, почаще и подольше видеться со своими любимыми и родными людьми. Кстати, если вдруг вы не знали, я сейчас расскажу, какие праздники, помимо майских, сегодня отмечаются. Итак, 10 мая – это Международный день матери, друзья. Поэтому всех своих мамочек, любимых их родных, давайте активно поздравлять. Если моя мама сейчас меня слышит: мамочка, я тебя очень сильно люблю, с праздником тебя. Девяти жизней, скорее всего, это для кошек, наверное, это для них. Ну что ж, наши любимые четверолапы, вас тоже с праздником поздравляем. Что еще у нас такого интересного? Ну, остальные шуточные на самом деле. День уборки в комнаты, ну а почему бы нет? Если вам вдруг надоело отдыхать, я думаю, что сегодня идеальный день, чтобы навести порядок в доме, потому что потом времени точно у вас не будет. Так что, друзья, сегодня много поводов для того, чтобы веселиться и радоваться. Поэтому пишите нам по номеру 8-900-660-1505, звоните по номеру 49-1505 и пишите в телеграм-канал Радио СТВ. Мы все ваши сообщения видим и читаем.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Совсем скоро мы продолжим передавать ваши приветы и поздравления, ну а прямо сейчас поговорим о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 10 мая, в Ахе без осадков. Синоптики обещают до плюс 5, в Тымовском и Смирных осадки не ожидается, потеплеет до плюс 15. В Углегорске и Чехове без осадков, воздух прогреется до плюс 9. В Таврии, Невельске и Хомске без осадков, температура поднимется до плюс 10. В Северо-Курильске небольшие осадки, здесь до плюс 5. В Курильске дождь, столбик термометра поднимется до плюс 6. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
1: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч, квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей, доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
5: Поздравляем!
6: Любое хорошее событие в твоей жизни уже в прошлом. Алкоголь делает счастливые моменты лишь воспоминанием. Откажись от пагубной привычки и позволь себе жить нормальной жизнью уже сегодня. Областной наркологический диспансер. Телефон 760-831. Мы поможем.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пришло время посмотреть, что же вы нам пишете, друзья. Итак, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Виктора Кочемазова. Дорогой Виктор, примите самые искренние поздравления с днем рождения. Желаем, чтобы жизнь радовала вас приятными сюрпризами. Рядом всегда были верные друзья и любящие близкие, а каждый новый день дарил вдохновение и хорошее настроение. Крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и море положительных эмоций. Это сообщение прилетело к нам из города Углегорска. Виктор Кочемазов. Да, Виктор, мы поздравляем вас с днем рождения. Действительно, у вас замечательные родные и близкие, которые о вас не забывают. Будьте счастливы, это вот лично от меня. Здравствуйте, хочу передать привет лучшей сестренке. Люблю тебя, спасибо за то, что ты есть, написала Варюша. Это очень мило, когда сестры любят друг друга, не ругаются, ну точнее, перестают спорить о том, кому что и как достанется. Вспоминают, что они родные девочки и пишут друг другу такие сообщения. Это очень мило, конечно. Хочу передать привет семье Близняковых и Огородниковых. Везу вам пиццу, написала Екатерина. Екатерина, может быть, вы в студию к нам заедете? Вот я бы тоже была очень рада этой пицце. Ну, на самом деле, шучу. Проведите отличное время с друзьями. Я уверена, у вас там образовалась какая-то очень классная дневная тусовочка под пиццу. Наверняка вы еще и фильмы будете смотреть. Эх, завидую вам немножечко, но по-доброму. Намекаю только на что? Правильно, намекаю только на вас.

Пожалуй, соглашусь с Викторией Дайнеко, бывших стирать из памяти точно нужно, но а забывать о родных, близких и людях, которые вас очень любят, не нужно. Поэтому мы вспоминаем, что сейчас продолжается программа «На одной волне», где мы передаем приветы и поздравления. Есть у нас сообщение: «Добрый день, можно передать привет моей маме Юлии Токаревой, дочке Ксюши». Конечно, можно. Итак, Юлия Токарева, вам огромный-огромный привет от вашей доченьки Ксюшеньки. От нас тоже большой пламенный привет. Пусть сегодня у вас будет замечательный день, и таких дней будет как много, много-много больше. Пусть ваша доченька вас всегда радует не только вот такими сообщениями, но и своим поведением, своей сообразительностью. Ну, в общем, вы понимаете, пусть все у вас будет хорошо. Да и вообще, друзья, пусть у нас у всех будет хорошо все. Пусть погода нас радует, пусть праздники майские проходят так, как именно мы хотим, чтобы не было никаких неурядиц. В общем, настроение поднимаем друг друга, пишем сообщение по номеру 8-900-660-1505. Сообщение мы принимаем в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме того, у нас есть Телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Там под последним постом вы можете оставить свое доброе сообщение, ну и позвонить, конечно, по номеру 49-1505, код города 42-42, и в прямом эфире на всю Сахалинскую область сказать кому-то привет. Поэтому, друзья, не стесняемся, берем в руки телефоны.

0: Прямо сейчас поговорим о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 10 мая, в Александровске-Сахалинском и Ногликах без осадков потеплеет до плюс 8. В Поронайске возможен небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 7. В Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 11. В Макарове без осадков, здесь до плюс 7. В Долинске преимущественно без осадков потеплеет до плюс 10. В Охотском и Корсакове осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 8. В Аниве без осадков воздух прогреется до плюс 14. В Малокурильском и Южно-Курильске небольшой дождь до плюс 10. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14. Ветер северный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и Ситимолл 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: на одной волне.
1: Мы продолжаем радовать теплыми сообщениями ваших родных и близких. И давайте посмотрим, что же вы тут мне пишете. Здравствуйте, передаю привет любимому папе Сергею и любимой маме Екатерине. Они самые лучшие от их дочки Любы. Любочка, во-первых, привет тебе огромный от нас, от Радио СТВ. Ну а во-вторых, конечно, папа Сергей и мама Екатерина. Вам огромный-огромный добрый и приятный сюрприз. Большой-большой привет от нас, от всех. Я всегда радуюсь, когда дети вспоминают своих мам и пап и очень хотят их порадовать хотя бы вот такой небольшой вещью, как привет в эфире Первого областного. Это прекрасно, это замечательно. Берите пример, пишите по номеру 8 900 660 1505. Я ваших сообщений очень-очень жду.

Бодро двигаемся по волне Первообластного и, конечно же, читаем ваши сообщения, которые вы отправляете нам во всех мессенджерах. Сегодня в Ногликах тепло, мы поехали на шашлык и, надеюсь, такая погода будет каждый день. Хорошего всем дня, написала нам Маша. Вам огромный привет. Да, я очень надеюсь, что все будет хорошо у вас и на шашлыках, и каждый день, и погода нас радовать будет. Кстати, поговаривают, завтра будет очень тепло по всей Сахалинской области, поэтому, друзья, не отчаиваемся, если вдруг сегодня что-то получилось не так, завтра еще один выходной день у нас, и все будет у нас у всех замечательно. Кстати, программа «На одной волне» не подходит к своему завершению. Нет, у нас впереди еще с вами целый час, поэтому вы можете нам писать сообщения. Я напомню, как вы можете это сделать. Номер 8-900-660-1505 это номер, по которому мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме того, у нас есть телеграм-канал под названием Радио СТВ. Там под последним постом в комментариях вы можете написать доброе поздравление, ну или позвонить по номеру 49-1505. Поэтому, друзья, у нас еще целый час впереди, но это не значит, что вы должны забыть о своих родных и близких. Пишите и звоните нам.

0: Как говорят 21 Pistols, никакого стресса. Мы бодро, весело и задорно двигаемся в новый музыкальный час приветов и поздравлений на островах 14.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Как я и обещала, пошел уже 2-й час программы на одной волне, значит, у вас есть еще 1 час, чтобы поздравить родных и близких, если вы еще не успели это сделать. Напомню, как с нами можно связаться. Можно написать по номеру 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также Телеграм. Кроме того, у нас есть Телеграм-канал под названием Радио СТВ. Там под последним постом в комментариях вы можете оставить доброе пожелание любимым людям. Ну а также можно позвонить по номеру 49-15-05, код города 42-42, и в прямом эфире передать кому-нибудь привет. Вот так все легко и просто, поэтому, друзья, скорее берите в руки телефоны, мы ждем ваших добрых сообщений.

Продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. Давайте посмотрим, что вы нам пишете. Добрый день, хочу передать своему любимому человеку, Грица Александру, и поздравить его с десятилетием нашего знакомства. Спасибо за 10 лет счастья и любви. Здоровья тебе, терпения и благополучия. Я тебя очень люблю, твоя Виктория. Ну как же это мило, 10 лет вместе, 10 лет с такой любовью и искренностью. Я безумно за вас рада, друзья. Грица Александр и Виктория, будьте счастливы еще много-много лет, и пусть таких 10 лет еще будет по много-много раз. Добрый день, можно передать привет и поздравить с праздником папу Алексея, маму Викторию и дедушку Юру, от дочек Алины и Ульяны. Конечно, можно, передаем огромный привет, друзья. Алексей, Виктория и дедушка Юра, вам от ваших девочек огромный-огромный привет, вам всего только самого замечательного, эти праздники проведите время вместе, обнимите друг друга и будьте счастливы, пусть все у вас будет хорошо и, конечно, всегда на таком расслабленном настроении.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: чуть позже продолжим передавать ваши приветы и поздравления. Ну а сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, в Ахе временами пройдет дождь. Синоптики обещают до плюс 9. В Тымовском и Смирных дождь во второй половине дня, но потеплеет до плюс 21. В Углегорске и Томари временами дождь, воздух прогреется до плюс 14. В Чехове и Невельске без осадков температура поднимется до плюс 12. В Хомске без осадков, здесь до плюс 15. В Северо-Курильске без существенных осадков 4 градуса выше 0. В Курильске пройдет дождь, потеплеет до плюс 13. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 18, плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: В «Матрешке» акция выходного дня с 8 по 11 мая. Квас «Корсаковский» окрошечный 139,95 за 1,5 литра. Манго «Тайский» мякоть 549,95 за 1 килограмм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Не скупимся на приветы и поздравления, давайте будем передавать их родным и близким. Как вы можете это сделать, расскажу вам прямо сейчас. Вы можете написать по номеру 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Помимо этого, у нас есть Телеграм-канал под названием Радио СТВ. Обязательно на него подписывайтесь, там много всего интересного у нас есть. Так вот, под последним постом в комментариях вы можете написать добрые слова, которые я, конечно же, обязательно озвучу. Ну а помимо этого можно позвонить по номеру 49-1505. Это номер прямого эфира, где вы сможете на всю Сахалинскую область кого-то поздравить. Так что, друзья, не стесняемся, звоним и пишем, я жду.

Продолжаем бодро двигаться по волне Первообластного и, конечно же, озвучивать ваши сообщения. Всех поздравляю с майскими праздниками, пусть ваш май пройдет на отлично и пусть погода порадует вас теплым солнцем. Это написала нам Маша. Маша, вам огромный привет, тут даже не добавить, не убавить. Действительно, хочется, чтобы у нас было побольше теплых дней. Если вы слушали до этого прогноз погоды, то завтра у нас точно будет тот самый денечек, когда мы сможем насладиться теплом. Это, конечно, радует. Хочу передать привет своим любимым родителям Сереже и Саше. А еще у меня есть младший братик Ярослав, и ему тоже привет. Ваша любимая дочка Лизочка. Вот такое доброе сообщение. Сегодня, кстати, активизировались ребята, которые поздравляют своих родителей. Это, безусловно, приятно слушать даже мне. Поэтому еще раз Сергей и Александра, а также Ярослав, вам огромный привет от дочери Лизы. Она просила поставить песню, но я напомню всем, друзья, что в программе «На одной волне» мы песни не ставим, мы только передаем ваши приветы и поздравления. Поэтому как насчет того, чтобы послушать Коченеву и Джарахова? Очень неплохая песня, я считаю, еще и новая, так что делаем приемники погромче.

одного пути. Совсем скоро продолжим передавать ваши приветы и поздравления, но для начала давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 12. В Ногликах, Поронайске и Макарове без существенных осадков до плюс 15. В Красногорске также без существенных, синоптики обещают до плюс 11. В Долинске без осадков воздух прогреется до плюс 22. В Охотском и Аниве без осадков столбик термометра поднимется до плюс 16. В Корсакове осадки не ожидаются до плюс 10. В Малокурильском и Южнокурильске без осадков 12 градусов выше.

0: 0. В Южно-Сахалинске осадки не ожидаются. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 18, плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
4: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Друзья, совсем скоро программа «На одной волне» подойдет к своему завершению. У вас осталось совсем немного, поэтому я прошу вас, давайте будем внимательны к своим родным и близким, передавать будем им большие приветы и поздравления. Написать вы можете по номеру 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также Телеграме. Кроме того, у нас есть Телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Вы на него обязательно подписывайтесь, много там всего интересного. Вот там под последним постом в комментариях вы можете написать все, что вашей душе угодно, только, конечно, с добрым настроением. Ну и, кроме того, есть номер 491505, код города 4242. Это номер прямого эфира, где вы можете поздороваться со всей Сахалинской областью. Поэтому не стесняемся, звоним и пишем. Я жду от вас добрые весточки.

Ну что, друзья, читаю ваши последние сообщения, но у вас еще есть время, еще 10 минут целых, поэтому давайте пишите, звоните, у нас есть возможность кого-то еще поздравлять. Пишет нам Алексей, Александр Сошин, привет, собираю вещи и поехали в лес. Александр, Санечка, Саша, ты слышишь, тебя в лес зовут, собирайся скорее, ну просто потому что, ну нельзя такое пропустить. Я уверен, там шашлыки, природка, все хорошо, поэтому давай за нас, за всех, отдыхай вместе со своим другом. Привет, город Долинск, всех поздравляю с майскими праздниками, спасибо деду за победу. Да, я присоединяюсь с майскими праздниками, друзья, и в отдельности город Долинск, вам огромный-огромный привет всем от Радио СТВ. Поздравляю весь Сахалин и ветеранов с Днем Победы, желаю всем долголетия, крепкого здоровья и счастья. Павел Свахрушева это написал. Павел, вам большой-большой привет. Ну и, конечно, тут ничего не добавить. Хочется, чтобы наши ветераны жили еще очень-очень долго. И спасибо деду за победу. Это, конечно, те самые слова, которые, я думаю, они хотят слышать. Ну а мы продолжим двигаться на бодрой волне, слушать хорошую музыку. И еще раз, друзья, вас всех с майскими праздниками. Давайте отдохните как следует. Завтра у нас еще целый день есть, но это не значит, что сегодня вы должны напрягать себя делами. Напрягать делами вы сможете себя в будние дни, а сейчас давайте уже наберемся сил.

Суббота подошла к завершению. Программа приветов, поздравлений на одной волне. Друзья, если вы вдруг не успели сегодня кого-то поздравить, не страшно. Завтра в это же время с 13 до 15 часов программа снова ворвется в эфир, и тогда вы сможете порадовать своих любимых людей. С вами сегодня была Таня Иркалиева. Я желаю вам отличных выходных. Наберитесь сил, будьте бодры и веселы, и ни в коем случае себя не перегружайте. Поработать успеете в рабочие дни. Сейчас просто радуемся жизни и наслаждаемся хорошей музыкой.

На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: 24 на 7. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, в Ахе временами дождь. Синоптики обещают до плюс 9. В Тымовском и Смирных дождь во второй половине дня. Потеплеет до плюс 21. В Углегорске и Тамари временами дождь. Воздух прогреется до плюс 14. В Чехове и Невельске без осадков. Температура поднимется до плюс 12. В Хомске также без осадков. Здесь до плюс 15. В Северо-Курильске без существенных осадков. 4 градуса выше 0. В Курильске пройдет дождь. Потеплеет до плюс 13. В Южно-Сахалинске ночью без осадков, плюс 3, плюс 5. Днем также без осадков, плюс 18, плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: А в Миле Джойс есть

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, здесь до плюс 12. В Ногликах и Поронайске без существенных осадков температура поднимется до плюс 15. В Красногорске также без существенных осадков воздух прогреется до плюс 11. В Макарове без существенных осадков потеплеет до плюс 15. В Долинске осадки не ожидаются, здесь до плюс 22. В Охотском и Аниве без осадков воздух прогреется до плюс 16. Осадки не ожидаются и в Корсакове, плюс 10. В Малокурильском без осадков 12 градусов выше 0. В Южно-Курильске также без осадков, здесь до плюс 11. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 18, плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, приветствую всех, желаю всем, естественно, первоначально отличных выходных, тем более они у нас довольно затяжные в этот раз, и, соответственно, огромное количество каких-то деятельностей можно придумывать себе, связанных с отдыхом. Ну, на самом деле, сегодня бы, если говорить конкретно себя, да, я все-таки бы провел время с семьей, никуда не выезжая, все-таки погода пасмурная и вроде как тепло, но, тем не менее, хочется, наверное, какого-то домашнего чила. А вот завтра нас ожидает довольно интересная температура в районе 20 градусов, и тут как раз-таки стоило бы съездить на природу, ну, то же самое мясо пожарить, к примеру. В общем и целом, независимо от того, какие вы планы для себя наметили, самое главное, чтобы вы смогли их реализовать, и все прошло, как говорится, без сучка и задоринки. Ну, а музыкальную составляющую и наполняющую мы, естественно, для вас обеспечим. Друзья, заряжайтесь позитивом, будьте вместе с нами на радио АСТВ.

0: В принципе, погода уже позволяет, как, прям как в песне Бьянки, друзья, уже располагаться на лавочке с друзьями, обсуждать какие-то новости и проводить вот таким вот образом время. Ну, а для того, чтобы подтвердить эти слова, давайте немного поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 11 мая на территории Сахалинской области. В Ахе временами дождь, 9 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных также временами ожидаются осадки в виде дождя, 21 градус выше ноля. В Углегорске до плюс 13, временами дождь, в Томари 14 градусов тепла без существенных осадков. В Чехове и Невельске ожидается 12 градусов выше ноля, погода без осадков. В Холмске воздух прогреется до плюс 15, осадков не предвидится. В Северокурильске 4 градуса тепла без существенных осадков, в Курильске дождь до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 5 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: В «Матрешке» акции выходного дня с 8 по 11 мая. Мороженое «Бенгре», «Милона», «Дыня клубника» 64,95. Кукуруза «Початок» 95,95 за одну штуку.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Ну а мы Морю потихонечку начинаем говорить привет. Ну, как минимум, можно сейчас, так как уже потеплело, к нему выехать, возле него посидеть, подышать морским воздухом, да, устроить такую себе дзен-вечеринку, в то же время и мясо пожарить, хорошей компанией собраться. В общем и целом, все это, друзья, не возбраняется. На календаре у нас сегодня 10 мая, и под стать как раз-таки выходному дню можно подобрать какой-нибудь праздник, который вам действительно нравится. Есть Международный день матери, друзья, поэтому обязательно сегодня поздравьте с этим праздником свою маму. Обязательно нужно уважить, напомнить о себе, сказать слова любви и все это сделать для того, чтобы вашей маме было очень приятно. Есть у нас еще день уборки в комнате, день чистой комнаты, ну... Подстать выходному дню, если вы никуда не собираетесь, друзья, можно действительно навести чистоту. Как говорится, чистота в доме, порядок в голове. И со всей этой информацией, друзья, мне остается пожелать вам только вот этих затяжных выходных успешных, для того, чтобы все действительно получилось. Ну и включить следующую песню. Послушаем вместе с вами Pink, Just Give Me a Reason. Поехали. Поехали.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, WorksCress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь до плюс 12 на термометре. В Ногликах, Поронайске и в Макарове 15 градусов тепла без существенных осадков. В Красногорске 11 градусов выше 0, преимущественно осадков не ожидается. В Долинске воздух прогреется до 22 градусов, погода без осадков. В Охотском и Ваневе до плюс 16, осадков не ожидается. В Сакове тоже без осадков, 10 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске 12 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью до плюс 5, днем ожидается 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: В областной столице 17 часов.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

Ну что, друзья, на выходных подарки тоже нужно раздавать, поэтому в этом часе мы обязательно вместе с вами сыграем в игру под названием «Сорви маску». Я для вас загадаю какую-то известную личность. Вам все, что нужно сделать, это просто отгадать, кто скрывается, собственно, за этой маской. И тот, кто из вас правильный ответ пришлет вовремя, так сказать, получит 2 билета в кинотеатр. Поэтому обязательно оставайтесь вместе с нами, заряжайтесь хорошим настроением. Ну и, конечно же, впереди нас ожидает еще порция музыкальных композиций. Всем отличного настроения!

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Охе временами ожидается дождь до плюс 9, в Тымовском и в Смирных осадки в виде дождя, 21 градус выше 0. В Углегорске до плюс 13, временами дождь. В Томари ожидается погода без существенных осадков, до плюс 14. В Чехове и Невельске отметка будет равна 12 градусам тепла, осадков не предвидится. В Холмске до плюс 15, погода также без осадков. В Северокурильске без существенных осадков, 4 градуса тепла. В Курильске дождь, до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью до плюс 5, днем воздух прогреется до 20 градусов, ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
8: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
9: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: маску на радио АСТВ.
1: Начинаем вместе с вами играть, дорогие радиослушатели. Все, что нужно сделать, это, как я уже говорил, отгадать ту звезду, которую, собственно, я для вас на сегодняшний день загадал. Естественно, будут подсказки, по которым вы сможете и ориентироваться. Победит у нас сегодня тот, кто верный ответ напишет 16-м по счету. Ну и, естественно, заберет 2 билета в кинотеатр. Желаю всем удачи, друзья. Давайте попробуем и начнем с первой подсказки. Мама допустила ошибку в имени актера, поэтому мы с вами его знаем под тем именем, которое у него есть. Хоть он и родился в Англии, себя до глубины души считает валийцем и свободно говорит на данном языке. В одном из фильмов самостоятельно исполнял все вокальные партии. Кстати, в этом фильме он исполнял роль довольно звездного другого певца. Помимо актерской карьеры, активно занимается благотворительностью. Друзья, пишите свои варианты ответов. Можно это делать по номеру 8-900-660-1505 через Telegram или Messenger Max. Также можно писать в нашей группе Радио АСТВ, которая находится в Телеграме. Ждем ваши варианты ответов. Желаю удачи. Двигаемся далее.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь, до плюс 12 на термометре. В Ногликах, Поронайске и Макарове средняя температура до плюс 15, без существенных осадков. В Красногорске преимущественно осадков не ожидается, 11 градусов выше 0. В Долинске воздух прогреется до 22 градусов, погода без осадков. В Охотском и Ваневе 16 градусов тепла, осадков не ожидается, в Корсакове до плюс 10, погода без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске отметка будет равна плюс 12, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 5 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Помните, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или совершать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении в полицию или по единому номеру экстренного реагирования 112. Следует дождаться прибытия соответствующих служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске.

0: маску на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, настало время подводить итоги и как раз-таки разобраться с тем, кто у нас сегодня скрывается за маской. Тянуть долго не буду. Это Терон Эджертон, дорогие друзья. Вот на волне, так сказать, нового фильма «Вершина» решил я его для вас загадать. Действительно, фильм интересный, кстати, рекомендую к просмотру. И действительно, его должны были звать сначала не Терон, а Таран, как бы что переводится как как раз таки как гром. И вот, к сожалению, мама допустила ошибку и, как бы, ну, не знаю, наверное, это, наоборот, сыграло только на пользу, потому что Терон все равно довольно известный человек, хороший актер и действительно справляется вот с теми ролями на ура, которые на себя берет. И остается ему только пожелать дальнейшего развития. Так вот, сегодня у нас, получается, выигрывает тот, кто 16-м по счету написал свой правильный ответ. И с этой задачей у нас справился Николай. Последние цифры его номера телефона 5242. Друзья, мы хотим, точнее, я, естественно, опять же, порцию аплодисментов Николаю обеспечу. Все, что нужно сделать, Николаю, естественно, приехать и забрать свой подарок. Информацию я сейчас направлю. Друзья, всем остальным большое спасибо за участие. Обязательно играйте и, самое главное, выигрывайте. Ну и заряжайтесь за счет этого позитива.

0: Сахалинское время 18:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Полет.
1: Игорь Орлов.
2: Немного новостей, друзья, из генной, о генной инженерии, я бы так сказал. Вот многие из нас с вами смотрели такой сериал, как «Игра престолов», и есть там такие животные, как лютоволки. Так вот, генным инженерам удалось как раз-таки возродить вот этих лютоволков, да, получить щенков. И, собственно, они здоровы и, как уже говорится, готовы к размножению, да, как раз-таки... В прошлом году компания объявила, что использовала древнюю ДНК возрастом в 1000 лет, чтобы как раз-таки изменить геном современных волков и создать черты вымершего лютоволка. Этот вид исчез около 12 тысяч лет назад в конце последнего ледникового периода, но стал широко известен как раз-таки благодаря романам Джорджа Мартина, ну и, конечно же, сериалу по ним. Как говорится, да, три щенка, Ромул, Рэм и Халиси, развиваются нормально, достигли репродуктивного возраста, и в компании как раз-таки планируют получить больше волчат в этом году, чтобы расширить генетическое разнообразие группы. Животные живут на охраняемой территории площадью около 2000 акров на севере США, но точное место не раскрывается. Там им обеспечивают полудикую среду обитания и полноценный рацион, включающий говядину, оленину, конину и специализированный корм. Но как будет дальше развиваться, друзья, данная ситуация, пока не совсем понятно, но, возможно, действительно у нас появится новый вид огромных вот таких опасных собак. Об этом мы узнаем, только в ближайшем будущем. Желаю всем отличных выходных, друзья. Впереди у нас музыка, послушаем красавицу.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области в Охе временами дождь до плюс 9, в Тымовском и в Смирных ожидается 21 градус выше 0, осадки в виде дождя. В Углегорске тоже временами дождь, здесь до плюс 13, в Томаре 14 градусов тепла без существенных осадков. В Чехове и Невельске отметка будет равна плюс 12, осадков не ожидается, в Холмске 15 градусов тепла, погода без осадков. В Северокурильске без существенных осадков до плюс 4, в Курильске 13 градусов выше 0, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 5 градусов тепла, днем ожидается до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
1: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
2: А в Мили Джойс есть

Друзья, мир для нас не станет прежним. После следующей информации сейчас поговорим о одной из самых известных русских сказок, о Колобке. Оказывается, у нашего замечательного героя в разных странах есть, так сказать, братья. Ну, как минимум, по похожести сюжета, да? Вот встречаются они в других странах. Во многих из них есть какие-то собственные версии истории о круглом хлебе или пироге, сбежавшим от своих создателей навстречу приключениям и неминуемой гибели. Например, английская сказка повествует о Джонни Пончике, также известном как Джонни Кейк. Не Джонни Кейдж, не путать. Ее сюжет, кстати, очень напоминает вот Колобка, как я и говорил, да, с той лишь разницей, что у мужчины и женщины, которые испекли пончик, есть сын. Именно его они попросили посмотреть за печью, пока сами работали в саду. Ну и, естественно, мальчик не уследил, и Джонни укатился в лес, где встретил сначала землекопов, которые не смогли его поймать, затем медведя, волка и лису. Ну, а та как раз-таки съела его все, как у нас. В США аналог Колобка и Джонни Пончика — это пряничный человечек, который тоже перехитрил всех своих преследователей и, кстати говоря, кроме лисы. В Германии же есть сказка о большом толстом блинчике. Он убегает от трех старых женщин, которые приготовили его и собирались им перекусить. На своем пути он столкнулся с зайцем, волком, козой, лошадью и свиньей. В конце концов, блинчик встречает троих голодных детей-сирот и сам прыгает к ним в корзинку, позволяя себя съесть. Вот такая информация, друзья. С ней мы двигаемся только вперед. Вспоминаем и читаем русские сказки. В них заложено много интересной морали, особенно для ваших детей.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами дождь до плюс 12. В Ногликах, Поронайске и Макарове воздух прогреется до 15 градусов, погода без существенных осадков. В Красногорске 11 градусов выше 0, преимущественно осадков не ожидается. В Долинске отметка достигнет 22 градусов, погода без осадков. В Охотском и Ваниве до плюс 16, осадков не ожидается. В Корсакове тоже без осадков. 10 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске 12 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 5 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Ой, друзья, поговорим немного о новых технологиях. Так вот, компания Samsung на данный момент работает над голографическим дисплеем для смартфонов, который, по данным инсайдера Шрёдингер, может использоваться в предполагаемом пространственном, так называемом, iPhone. Собственно, разработка уже идет, и, по слухам, это новое поколение 3D-дисплеев без очков. Система отслеживания взгляда работает вместе с технологией, перенаправляющей свет под нужными углами. В AMOLED-панель встроен наноструктурированный голографический слой, благодаря которому изображение выглядит объемным и будто парит над стеклом. Отдельный алгоритм позволяет рассматривать объекты со всех сторон при наклоне смартфона. Так вот, данной технологией как раз-таки интересуется Apple и интересуется уже почти 20 лет. Компания подавала патенты на 3D-дисплей без очков еще в 2008 году, а в 2014 получила патент на интерактивное голографическое устройство. Однако ни один iPhone так и не получил такой экран. Тем не менее, глава аппаратного направления Apple Джон Тернус недавно заявил, что объединение цифрового и физического миров неизбежно. Ну, к чему это приведет, друзья, я думаю, мы узнаем в скором времени. Остается только, потихонечку всасываться, так сказать, в это будущее. Впереди нас ожидает еще огромное количество музыки. Всем отличного вечера.

0: Ну а мы, друзья, без слез и источной информации двигаемся далее. Давайте узнаем, что нам приготовили синоптики буквально на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе временами дождь, до плюс 9 на термометре, в Тымовском и в Смирных 21 градус, осадки в виде дождя. В Углегорске ожидается до плюс 13, временами дождь. В Томари 14 градусов тепла, без существенных осадков. В Чехове и Невельске отметка будет равна плюс 12, погода без осадков. В Холмске воздух прогреется до 15 градусов, осадков не ожидается. В Северокурильске 4 градуса выше 0, без существенных осадков. В Курильске до плюс 13, ожидается дождь. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 5 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

выходной день, друзья, без игрушек для детей тоже не обойдется. Небольшой анонс. Мир Гарри Поттера в исполнении Лего ждет очередное масштабное обновление. Вот 1 июня в продажу поступят 8 новых наборов в самых разных ценовых категориях. Фанатов ждут как классические игровые сцены с фигурками, так и сложные интерьерные модели, рассчитанные уже на взрослую аудиторию. Так вот, главной звездой летнего релиза станет монументальный набор Hogwarts Castle East Wing. Это самый крупный модуль Хогвартса за последнее время. Он состоит из 2164 деталей. Внутри восточного крыла разработчики разместили тайную комнату, гостиную факультета Слизерин и библиотеку. В комплексе идет сразу 13 фигурок, среди которых можно найти Златопуста Локонса, Плаксу Миртл и даже Кровавого Барона. Стоимость будет варьироваться, ну, в районе 20 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает украшать полки необычными экспонатами, подготовили комплект Хогвартса Herbology Plants. Он предлагает собрать 3 знаменитых магических растения. Мандрагору, 2 зубастые герани и Мимбулус Мимблетонию. Цена здесь будет составлять уже 7500 рублей. Ну, на самом деле, друзья, наборов действительно огромное количество, и они все очень интересны. Собственно, если когда-то собирали Лего, вообще, в принципе, это можно даже в хобби превратить. Игрушки не совсем, я бы сказал, все для детей. В некотором случае они больше даже для коллекционеров. В общем и целом, интересуйтесь, смотрите и делайте своим детям подарки.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами дождь, до плюс 12 на термометре. В Ногликах, Поронайске и Макарове ожидается 15 градусов выше 0, без существенных осадков. В Красногорске до плюс 11, преимущественно осадков не ожидается. В Долинске воздух прогреется до 22 градусов, погода без осадков. В Охотском и Ваневе до плюс 16 осадков не ожидается, в Корсакове тоже без осадков, 10 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 12 осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков, ночью 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20, ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Мнений много. Факты. У нас АСТВ, 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Сахалинское время 20:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Ба!

0: вижу красиво.
1: Игорь Орлов.
2: Я напоминаю, друзья, что актуальные новости вы можете всегда найти на сайте astv.ru и также в телеграм-канале astv.ru Сахалины Курилы. Именно в этих источниках пишется обо всем, что происходит в нашем регионе, будь то какие-то события, мероприятия, возможно, изменения, ну и, конечно же, без происшествий тоже, к сожалению, не обойтись. В общем и целом, чтобы быть в курсе всех событий, обязательно заходите, читайте, просвещайтесь, а мы двигаемся далее.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе временами дождь, до плюс 9 на термометре, в Тымовском и в Смирных ожидаются осадки в виде дождя, 21 градус тепла. В Углегорске будет до плюс 13, временами дождь, в Тамари 14 градусов тепла, без существенных осадков. В Чехове и Невельске отметка будет равна плюс 12, осадков не ожидается, в Холмске до плюс 15, погода без осадков. В Северокурильске без существенных осадков, 4 градуса выше 0, в Курильске 13 градусов тепла, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 5 градусов тепла, днем ожидается до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Немного поговорим, друзья, о классических хоррорах. Сразу скажу, спойлеров никаких не будет, поэтому не переключайтесь. Так вот, 7 мая в официальный российский прокат вышел хоррор под названием «Хокум». Его режиссер Дэмиен Маккарти пока не слишком известен, но пару лет назад он уже снял очень толковый детективный ужастик «Астрал Медиум». Но привязка к франшизе «Астрал», конечно же, выдумка локализаторов. Теперь автор, заручившись поддержкой знаменитой студии «Неон» и получив на главную роль звезду «Разделение» Адама Скотта, выдал один из самых атмосферных хорроров 2026 года. Скажу одно, сюжет совмещает действительно классические ужасы про проклятый отель с почти детективной интригой, захватывают даже тему личных травм, но не в ущерб жуткой атмосфере. Собственно, новый фильм Дэмиена Маккарти не предлагает какой-то революции в жанре ужасов, да, но дает больше, чем от него ждешь. Зрители, уставшие от философских постхорроров, увидят множество традиционных элементов, за которые полюбили жанр, а поклонники кино со смыслом найдут интересные подтексты. В сумме получается лента, которая захватывает и пугает, а что еще нужно от хорошего ужаса. Поэтому, друзья, если вы вдруг до данной картины не дошли и любите что-то вот такое остросюжетное, обязательно к просмотру. Двигаемся далее. Всем хорошего вечера.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами дождь до плюс 12. В Ногликах, Поронайске и Макарове ожидается 15 градусов выше нуля, без существенных осадков. В Красногорске преимущественно осадков не ожидается, 11 градусов тепла. В Долинске воздух прогреется до 22 градусов, осадков не ожидается. В Охотском и Ваниве до плюс 16, погода без осадков. В Корсакове осадков не предвидится, 10 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске тоже без осадков, 12 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью температура воздуха будет равна плюс 5, днем воздух прогреется до 20 градусов, ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: В «Матрешке» акция выходного дня. С 8 по 11 мая квас «Корсаковский окрошечный» 139,95 за 1,5 литра. Манго «Тайский» мякоть 549,95 за 1 килограмм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем.

0: трансфер, комфортное проживание с завтраками, гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
2: Check it out.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе временами ожидается дождь до плюс 9 на термометре. В Тымовском и в Смирных 21 градус тепла, ожидаются осадки в виде дождя. В Углегорске до плюс 13, временами дождь, в Томаре 14 градусов тепла без существенных осадков. В Чехове и Невельске воздух прогреется до 12 градусов, погода без осадков. В Холмске также осадков не ожидается, до плюс 15. В Северокурильске 4 градуса тепла без существенных осадков. В Курильске 13 градусов выше 0, ожидается дождь. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью 5 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами дождь до плюс 12. В Ногликах, Поронайске и Макарове ожидается до плюс 15 без существенных осадков. В Красногорске преимущественно осадков не ожидается, 11 градусов тепла. В Долинске 22 градуса выше 0, осадков не предвидится. В Охотском и Ваниве до плюс 16. Погода без осадков. В Корсакове также осадков не ожидается, 10 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до 12 градусов, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью до плюс 5, днем 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На островах 22 часа.

Рюмка на коммунистическом. Ностальгия 2.0. Клубные нулевые возвращаются. За пультом диджей Винни. Город Москва. Аудитория 18+.

Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Не важнее всего, что я одна.

Ностальгия 2.0. Тот самый вайб нулевых. И диджей Винни за пультом. 16 мая. Рюмка на Коммунистическом. 18+.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе временами ожидается дождь, до плюс 9 на термометре. В Тымовском и в Смирных 21 градус тепла, ожидаются осадки в виде дождя. В Углегорске до плюс 13, временами дождь. В Томаре 14 градусов тепла, без существенных осадков. В Чехове и Невельске воздух прогреется до 12 градусов, погода без осадков. В Холмске также осадков не ожидается, до плюс 15. В Северокурильске 4 градуса тепла, без существенных осадков. В Курильске 13 градусов выше 0, ожидается дождь. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью 5 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами дождь до плюс 12. В Ногликах, Поронайске и Макарове ожидается до плюс 15 без существенных осадков. В Красногорске преимущественно осадков не ожидается, 11 градусов тепла. В Долинске 22 градуса выше 0, осадков не предвидится. В Охотском и Ваниве до плюс 16, погода без осадков. В Корсакове также осадков не ожидается, 10 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до 12 градусов, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью до плюс 5, днем 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

На Сахалине и Курилах 23:00.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе временами ожидается дождь до плюс 9 на термометре. В Тымовском и в Смирных 21 градус тепла, ожидаются осадки в виде дождя. В Углегорске до плюс 13, временами дождь. В Томаре 14 градусов тепла без существенных осадков. В Чехове и Невельске воздух прогреется до 12 градусов, погода без осадков. В Холмске также осадков не ожидается, до плюс 15. В Северокурильске 4 градуса тепла без существенных осадков. В Курильске 13 градусов выше нуля, ожидается дождь. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью 5 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами дождь до плюс 12. В Ногликах, Поронайске и Макарове ожидается до плюс 15 без существенных осадков. В Красногорске преимущественно осадков не ожидается, 11 градусов тепла. В Долинске 22 градуса выше 0, осадков не предвидится. В Охотском и Ваниве до плюс 16, погода без осадков. В Корсакове также осадков не ожидается, 10 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до 12 градусов, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью до плюс 5, днем 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе временами ожидается дождь до плюс 9 на термометре. В Тымовском и в Смирных 21 градус тепла, ожидаются осадки в виде дождя. В Углегорске до плюс 13, временами дождь, в Томаре 14 градусов тепла без существенных осадков. В Чехове и Невельске воздух прогреется до 12 градусов, погода без осадков. В Холмске также осадков не ожидается, до плюс 15. В Северокурильске 4 градуса тепла без существенных осадков. В Курильске 13 градусов выше нуля, ожидается дождь. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью 5 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новые искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Я не

Что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Знаете, что империю не строят на воде? Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка-феномен.

0: ТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Реклама. Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
1: Паромайский молокозавод.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: В «Матрешке» акции выходного дня с 8 по 11 мая. Мороженое «Бенгре», «Милона», «Дыня клубника» 64,95. Кукуруза «Початок» 95,95 за одну штуку.
5: С «Матрешкой» выгода всегда.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
4: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений. Из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

странно, я знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева

0: Реклама.
1: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 28 0020. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
1: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
1: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

На Сахалине и Курилах 9 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 11 мая на территории Сахалинской области. В Ахе временами дождь, 9 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных 21 градус выше 0, осадки в виде дождя. В Углегорске ожидается 13 градусов тепла, временами дождь. В Томари без существенных осадков до плюс 14, в Чехове и Невельске 12 градусов выше 0, погода без осадков. В Холмске до плюс 15, осадков не ожидается. В Северокурильске на термометре плюс 4, без существенных осадков. В Курильске дождь, 13 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ожидается до плюс 20, осадков не предвидится. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как «Хамелеон Окрас» – легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ-аллея. По данным сайта rp5.ru, сегодня 11 мая на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами дождь, 12 градусов тепла. В Ногликах, Поронайске и Макарове до плюс 15 без существенных осадков. В Красногорске преимущественно осадков не ожидается, 11 градусов тепла. В Долинске воздух прогреется до 22 градусов, осадков не ожидается. В Охотском и Ваниве 16 градусов выше 0 без осадков. В Корсакове тоже без осадков до плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске отметка достигнет плюс 12, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ожидается 20 градусов выше 0, ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курильских островах 10 часов утра.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 10:02 на Сахалине и Курильских островах. Доброе утро, дорогие. Здравствуйте. Ну что, третий выходной этих вторых майских уже начинается. Открывайте глаза. Давайте вместе позавтракаем. Давайте вместе пообедаем. Да и вообще, в принципе, проведем вот эту половиночку дня, которую я буду вместе с вами в эфире Первого областного. Обещаю вам какой-то интересной информации. Обещаю вам подарки. Не без этого, конечно же, с вами пообщаемся. 2 часа нашего общения в программе на одной волне с 13 до 15.00. Не пропустите и обязательно напишите пару сообщений. Ну и, конечно же, великолепный плейлист выходного дня. Все это нас здесь ждет. В этом часе важная информация, я считаю, это гороскоп от наших звездных астрологов. Какие советы они дают, мы обязательно послушаем. Ну и погода. Это наше все, как говорится. Сегодня синоптики обещают погоду очень даже неплохую. Какой она будет в городах Сахалинской области, обязательно расскажу на 20 и 40 минуте часа. Поэтому будьте рядышком. Что касается музыкальных планов, Леонид Руденко, Энрике Иглесиас, Инна и Анна Асти. Вот это собрание звезд мировой величины, особенно Анна Асти. Здесь в эфире Первого областного. Ничего не пропустите, просыпайтесь, открывайте глаза, подтягивайтесь и обязательно улыбайтесь. Доброе утро.
0: Радио АСТ.

0: Москвы. Первое областное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно за

Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118 и 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, дорогие, теперь гороскоп на сегодня, на 11 мая. Овны, сегодня вы можете ненадолго потерять связь с реальностью, отдыхайте и не думайте ни о чем. Тельцы, сделайте подарок сегодня, неважно кому, неважно какой и неважно по какому поводу. Близнецы, сегодня пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Раки, не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, ненадолго, поэтому сегодня расслабляйтесь. Львы, вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись кому-то помочь, не переступить некой грани и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки. Девы, сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это не означает, что все эти поиски будут удачными. Весы, сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя их встречей просто так. Скорпионы, сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах этого состояния. Стрельцы, сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и в каждой его составляющей в частности. Постарайтесь выбрать объект, восстание против которого не принесет катастрофических последствий. Козероги, начинайте двигаться, направление определите чуть позже. Если же вам совсем все равно, куда прийти, спросите чего-нибудь совета и поступите наоборот. Водолеи, не пытайтесь бежать впереди паровоза, по дороге вам сегодня может встретиться надежная точка опоры, постарайтесь ее не пропустить. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову славу. Если не знаете, что это такое, обязательно погуглите. Это было, еще будет гороскоп на сегодня, на 11 мая. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

0: Здесь в эфире Первого областного «Казаки делают хиты», их работа «Облака». Действительно, эта команда делает хиты и очень даже популярные мелодии, которые врезаются в память совершенно точно. Ну что, я надеюсь, что вы уже глазки-то открыли, дорогие. Я надеюсь, что вы проснулись. 10:19, время сахалинское. И слава богу, что сегодня понедельник. И слава богу, что мы сегодня отдыхаем. И в первую очередь, наверное, взрослые, конечно, сказали: фу, наконец-то, понедельник, выходной, ура. Ну и зумеры, мне кажется, тоже выдохнули. Вот зумерам, дорогие, стало сложно вставать к 10 часам утра на работу. Я не знаю, кто, кстати, с 10 работает, вот... Подавляющее большинство, мне кажется, с 9 утра. Вот зумерам стало сложно к 10 на работу, поэтому они начали что делать? Правильно, не просыпаться раньше, а увольняться. Вот тому подтверждение огромное количество скринов руководителей этих самых зумеров. Идеологии, конечно, тарантиновские, не больше, не меньше. Но надо воспитывать. Надо воспитывать в себе силу воли и все-таки просыпаться. Сегодня, конечно, можно позволить себе несколько больше, полдня проваляться, ну и готовиться к завтрашнему трудовому дню. Давайте не будем о плохом, давайте будем только о хорошем. Кстати говоря, о хорошем. Погода сегодня очень хорошая, и прямо сейчас узнаем, какой она будет в городах Сахалинской области. Поехали! Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня, 11 мая, в Ахе временами дождь до 9 градусов тепла, в Тымовском дождь во второй половине дня и здесь до плюс 21, в Смирных временами дождь до 21 выше 0, в Углегорске также временами дождь до плюс 13, в Тамаре без существенных осадков до 14 тепла, в Чехове без осадков до плюс 11, в Невельске температура поднимется до 12 выше нулевой отметки, в Хомске до 15 градусов тепла, в Северокурильске без существенных осадков, здесь попрохладнее, до плюс 4 всего, в Курильске дождь и температура до плюс 13. В Южно-Сахалинске сегодня днем 11 мая погода ожидается без осадков, столбики термометра поднимутся до отметки плюс 18, плюс 20 градусов, теплынь. Наслаждаем и, можно сказать, загораем. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду. Если верить нашему термометру за окном, то сейчас на улице уже плюс 11 градусов.
1: Реклама.
2: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте! Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
3: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, межкомнатные двери и входные. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной, 166-Б. Телефон 25-00-73.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Здесь в эфире первого областного Хьюгель, его работа Айдор. Ну что, время 10.31, дорогие, и в преддверии рабочей недели немножечко полезных советов, если вы, ну, вдруг испытываете какую-то тревожность. Вот завтра начинается короткая, 4 дня всего, короткая рабочая неделя, но она все-таки начинается. Если вы испытываете тревожность по этому поводу или паническую атаку, смотрите, ученые, психологи, диетологи и прочие ологи, они нам советуют запасаться кислым мармеладом, и именно он помогает при панических атаках и тревожности. Все в чем дело? Дело в том, что кислая конфета вызывает сенсорное переключение мозга, резкий вкус создает эффект стимула, который отвлекает ум от тревожных мыслей. Это первое. На самом деле объясняется здесь все просто физиологическими процессами. Когда мозг получает сильный внешний сигнал, а вот эта кислота во рту — это внешний сигнал, внутренний шум на некоторое время затихает. В этом плане, на самом деле, мармелад напоминает валидол. Сладкая смята — это короткий щелчок, который может облегчить состояние. Но здесь есть тоже но. Злоупотреблять этим методом не стоит, иначе кислый мармелад вызовет зависимость, и без него человеку станет сложнее справляться с паническими атаками. Это первое. Но здесь, опять же, возникает и плюс. Если у вас есть какие-то вредные привычки, кислый мармелад поможет от этих привычек привычек вредных себя отучить. Смотрите, сколько сразу плюсов мы нашли в одном только кислом мармеладе. Поэтому, дорогие, запасаемся перед началом рабочей недели кисляками всякими вкусными и отвлекаемся от мыслей, как говорится, дурных. И наслаждаемся, конечно же, сегодняшней субботой. Великолепная погода нас с вами ожидает. Какое она сложится в городах Сахалинской области, расскажу уже через 7 минут, поэтому будьте на связи. До этого момента музыкальные планы. Мот, Риана и Леди Гага. Ее бомбическая вещица Абракадабра уже совсем скоро.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: И вот, наверное, кто бы что ни говорил, но Леди Гага совершенно гениальнейшая исполнительница, автор и песен, и музыки. Вот этот трек «Абракадабра» наполнен такой готической эстетикой, и на самом деле здесь очень большой глубокий символизм. Ну и те, кто разбирается в музыке, скажут: а вот Леди Гага, она своровала мелодию 1981 года «Spellbound» британской группы Сьюзи и Беншис. А вот нет, участники группы указаны, во-первых, как соавторы этого самого трека. Ну и на самом деле многие ассоциируют слово «абракадабра» с фокусами, да, с чем-то волшебным, таким магическим. На самом деле все это не так. Леди Гага обратилась к древним корням вот этого слова. Считается, что фраза происходит из арамейского и означает «я творю, когда говорю». Ну, такая небольшая интересная музыкальная история о треке Леди Гага «Абракадабра» 2025 года выпуска, на секундочку. Мы же с вами движемся дальше. Самая актуальная информация прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 11 мая, в Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь до 12 градусов тепла, в Ногликах без существенных осадков до плюс 14, в Поронайске до 15 градусов тепла. В Красногорске без существенных осадков до плюс 11, в Макарове до 15 выше нулевого отметки. В Долинске сегодня без осадков до 22 градусов тепла. Повезло же. В Охотском без осадков до плюс 16, в Корсакове до 10 градусов выше нуля. В Аниве без осадков и до плюс 16. В Малокурильском, Южно-Курильске также без осадков. В Малокурильском до 12, в Южно-Курильске до 11 градусов тепла. Что касается областного центра, в Южно-Сахалинске сегодня, 11 мая, погода днем ожидается без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 18-20 выше нуля. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду. Термометр упорно ползет вверх и сейчас показывает плюс 12 градусов.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
4: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлист комплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлист комплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Женя Весна в эфире Первого областного. Ее работа «Внутренний голос». Так, дорогие, весна — время открытий, и я для вас сейчас, может быть, сделаю какое-то открытие. Давайте пообещаем друг другу, что сегодня погода хорошая, мы сегодня обязательно этот рецепт, а если слово «рецепт» значит что-то про еду, этот рецепт мы с вами обязательно попробуем. Помните, я рассказывал про кофе с финиками, про кофе с сырком и еще много всяких разных кулинарных извращений. Еще одно на подходе. Мороженое с оливковым маслом. Как вам такое? Да-да, есть и такое. Это новый тренд. Говорят, что этот необычный десерт очень популярен на юге Франции и, в частности, в Провансе. Что нам нужно сделать? Для его приготовления нужно взять несколько шариков ванильного мороженого. Ни в коем случае не используем всякое шоколадное с крошкой и прочими наполнителями. Поливаем его оливковым маслом и добавляем щепоточку морской соли. Пробовавшие говорят, что лакомство это удивляет необычным сочетанием сладкого и солоноватого вкуса. Вот у меня уже даже слюнки потекли. В общем, давайте попробуем, продегустируем. У нас с вами есть целый день для этого. В программе «На одной волне» обязательно еще обсудим этот рецепт. Вы мне скажете, попробовали вы или не попробовали. Ну и как раз про необычные сочетания вкуса вместе с вами поговорим. Сочетание музыки в эфире Первого областного. Великолепная Дэвид Гетта, «Расмус» до конца этого музыкального часа. Поэтому держимся вместе. Всем доброго утра и великолепного легкого выходного понедельника.
1: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Красивая история от Жени Трофимова. Самолеты в эфире Первого областного в конце этого музыкального часа. Ну что, проснулись, я уверен, и давайте отправляться дальше в этот прекрасный чудесный понедельник. На Сахалине и Курильских островах 11:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Давайте, дорогие, сверим часы. 11.03, время на Сахалине. Слушайте, мне кажется, очень крутое, великолепное утро. Не каждую неделю у нас понедельник выдается таким выходным днем. Тем более еще и таким теплым. Спасибо большое и синоптикам, спасибо большое и сахалинской погоде за то, что она решила нас порадовать. Очень приятно крайний выходной день майский провести вот в такой атмосфере. В сфере тепла, солнышко, кстати говоря, оно уже пытается пробиться сквозь туман, пробиться сквозь облака, это не может не радовать. Сегодня все массово выезжаем на природу, я уверен, что подавляющее число сахалинцев, кто сегодня не работает, кто сегодня отдыхает, выберут именно этот способ досуга. Я вам желаю удачи на ваших майских шашлыках, ни разу не завидую вам. Ну и те, кто сегодня остается в городе, ребят, очень много способов проведения свободного времени у нас с вами есть. Это и прогулки в парке, в лесу и вообще, в принципе, по скверикам нашего города, уютным скверикам. Ну и у нас великолепнейший зоопарк есть, кстати говоря, давно там не был, и пора бы, наверное, посетить его. В общем, обязательно поделимся способами проведения своего выходного дня сегодня. С 13 до 15 программа на одной волне. Что же касается ближайших планов, впереди у нас гороскоп, звезд